тинерутиллуун ии синиммайтуксунга уннуакуаллаат кивакитарниакаллаагалхартлаарсиммата сикуми ангиюм питуксиматуиннаста аннисаунеартаавалоо миккуасик сикуаалуй тайматтуни писуксимаювиниутиллуги умиами камалилукаангуксунгалу пайюксунгалу синигиахарнагалу таймаппалаармиама лаармигатта илангани хаулертилугу тайна аюваигаласо синисииннасоораалуулу лаарсима ананга уингалут сиалаарсимагама тукутукортаамми сангиигиапаалугани умиа аулалигулуа перксука тайкуа уумажорниати баккоогами папитохарлу уили уилиарнатувинерлу лингаавинера тайкуа тиитокасорпилуги уллаакусехиннуиваллиатиллугу сиккуи сиккукаллаа иммаагорсума ахутти таугама никоккагин асамасиисикасартлерама сини синилаарту уитагаамалуллу тохартлерама пивиллутоксума таппаунга ахуутига химатсугу умия сивуану писохатта тугасинистаалиасаарсума тай таймайлу ливиахаттасума уингал анитсиаригалуарсуги писунгиннасума ниумба иллуа тамаумаунгита умиамунгито ингеккажусанераано туллитувиниуммат илааккадасиуит сикасаммагаттувиниутсунга тамаумумиа хавиулаангану ниумма иллуа хилюссуни талермалу айппанга хавиулаангану умиа хилюсинма айппанга талерма калиулерлуимаани ขีบตาวิลลูกอาร์ตสโลกสมิวขีดเตลุดเสียสมัยเตยสิวดักกุลาอุกสิวะกิวอาปุตุอินเดลังลุกลิกุเตกว่ากันตัดตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรมั้งอิมานแต่มาอุยงลักสมันกระตานนะอินปาวินมาเรียลอุมีอุมีจะตัวนี้ลังคูลตัวนี้ลูนินิกว่าลุกตัวสิกุอิลูมีอินเดลุติอิสมาสูงบุกะ ได้ไม่ลุกก็อยากนอนในสักหลับเลยเขาจะใช้อะไรเงี้ยมาทุ่มเทไม่ลุกใช่ไหมกูเทไม่ทิ้งมาทุ่มอิมมิ่งสุวรรณยิ่งวุ่นนะสิบเลี้ยงลุกใช่ไหมยุงอ่ะตุ๊ดตุ๊ดเสือกตุ๊ดนิกบาลิปปะสุ่มอ่ะ хокиутими исмат энкалаарсунга маликаттапалаарама тайма упенгаа илаганни хокиути таа аалт сагатарниалерсунга хокиутиаортаалортувиниуммисунга хокиутиммагаттаариулорсумагама аул тайнанако восимаяга хокиутиммагиннү таа тамаани кутра кутрамигаттасули таунугааллаакнеалоорсута тайнахукиути тутиппалертара уннуаакут угатигани иллива хаатааниттсу аттутаатниунгиварсу пиулиятсамаппалертара уллавилаагаами хиланартупааалоорсума саккохатсагалаалу илиттоалумми аватиталяалумми кифилерма пиоригилаорсумаяа асивила таканна уттутат сикаллаапалаумми упенгаалариулерами тайна хокиутига тигутуиннасуу туулалаагама хокиутиммагахариарана наанага хаавалималерами уттуго унанииттуулама таунума сиямо айохоттиикку сиянганну таунума арпагииннасуу айтсангалерама тайма асуилаутаккасангуалаакку тамаани иппиохауаани сусинаан луне халлитексима луанага насигассума

0: Taunani, taunani kalla goloa kajak tak goloa kunninga ni puit tatwa kohok ya kat sanga alpa asa ila hok yudu magtah misaram uu mayu mila hok ya kaya otikit sebo hok itse otikit sanga alpa kibi yuk sunilu sayo lukta ala ugam uha kaya tukaya vela kengusul ugam Tahunani kikau atunya tulunga, ukjohila ya gak tuluk tunga atat saya binyalukan. Tapi mahuk gak tulunga takum nato binyalukan. Kivi tak mali susu takum nato tulunga. Taman aku batin setiap batin orang ayok. Suna batin suapat pizzanya kami ukjohna gayuk mak. Pillu tuala laksu ngatai nakuki uti illu kiyala tunja laksu ngatai me tuklu uti yakko. Tai ma upengangu laksu ni taunani aulla si makata ala ata hoki reaktus tungi mu hoki uti haka laksu ma uuma ni matu illu hoki reaal ni ungi mu atu laksu ma jangit suu taununga Akau tu nak nak kum memaninya. Tahun ni si kuliah tu ni malit semalam ni kau mak. Tanya aku kau tiga tersu. Tanya tak siapa nak saya le si bino. Itu lok tu lagu. Tahun ni si kau tiket paling tua kata ikut leami. Tiang kau dah nyawa kita kayak ni usit tu pakai luak senumia kayak tak ada lagi pengit wangi malu ni kayak tu tuin dah ustaz mata si kuno ustaz kata tay main ni tu lagi puji jemil juga jualu kami umia kesian tetap penuh kelang ni kami tay main cuti ilangan ni pilagi kami Kayak minta mau umia pitut tu ikut tu nasuki. Juga nasu agal sebala umata. Tapi minta lewi. Kayak minta. Atu inda galan ni uibi sagal toyak sini. Kayak toyak sanak pala umat. Tapi minta lewi. Kikak satuang ningin kayak toal cikwal kama. Tapi ni umia ungas tukan lapa kulut suni. Napa ko tanga duit at siya to palo ko lak sa ni umas tugal out sa mga luto hayak to sunga hukiyo din mga kakama pigi ako mo yung pakala ko lakama ayo balia nga sa tutuin na luto ko tayo kikat sa to ang dingin niya kaya aso ila tigil lumipuyi si kwan niya luto ma si kuy Isa siku kalat ilu, siku kalat imut ikut rumit. Terus cara mak pinasat sengal tak. Tak kan tua pihat lau kalau lego tak kul tanya sini. Hoki kayak cakap tak lawa. Ilangan akalak nego baku macam tak laksu. Hoki kayangit sana yang nak hutangin balu ni saku. Pilih paling awal tu ni lah tak kemaya palu lah tak tu kemak tahun kelak sini kau buat satu orang mahu ke kelak tu. Tapi mak upin nak ni pau tu in nak mak at sokong awal sokong kesihatan kayak mana itu angom bangun nama aku. Tapi mak tahu mak upat tangan tak nalaru jangan nak aku pau sok at sokong awal sokong kesihatan angom bangun nak tama aku tanya. Puit satu orang mat, hoki utiga ni, cikgu sih kesak, ngin nak kuat semua. Tahu mak, uti musan ni, ya kat lah, tak kat temak kaya kak. Bau tiga kamera yang unda itu aki, tunum mana ya lah tak semua, anak cerai mulu, suwing ni, tanya sakku awat itali. тами икалуниалартукалласкиллу итсангиалерсисут пивалармата итсангиалерма халяртулаукам мистикисиани таунан пуиига мисариуми химаигиасиваллармата тами паста ханиоққангиналимаарсуиллукисиани тама амисуугатта пиқути химмихаутсаилу атаусеақсутааллаати билериерунна палау ангиммата ханиоққатуллу утеқсиват сугиллу таймаиттуувалаоқатта таймаилоқсута критингуниулангитоалуунгиннатиллугу укеагалаунгиннатиллугу химмиву ханиммасиаартсалоқсуммимата ханиммасиуале химмиву исоақтуниву ханиммама тайна инума кайвеллайсаммагаатталэр махамутивунни утитииннассани хивуттупааалус хаттагалаарсуни тайна инума хокиутэ митигус хаттагалаарталугу хокертаахунгинакаау аукаалатсугу акса тораатттигатсамагалаатагалаарталугу кингуллими аксаасуу ангиллукумма таинэ химмэннериепаалаагку хокерниттаилэрсумера кисиани тикигалуаратта таинэ химмиматта таугалуарами нуллагуннаерам пааннэртассуиллу химмини нуралеулла асианоа пеулла саммагэртэлэрсун нуллахалииллутут сиама хокэртаатаалиасаминнагалаартаани уваханаммини хокэрлуу кисианиуслаарсуммима сунаруппа иллалимаанги таймаилоорлут нунгуватуинналангалтэлуги хатсиап ситамаапинни ситамалугасаанга инеусоаммиорлууни тайкоамиаккутуулиалертэлуги тайтсумани уккуналаарсуммиги химмии аулаккутитуугами пивихангима тааккоами суигалаалоогатта тупиулугу сунеерлутуааллутик пилаарсумангитуугалуат катиппасугиллу аулаахаттари сагатассул таймаилуусалаарсуммата аллаареерунаттаулаарсуммиюугалуат инюи икимайкалуарами писуккаалаувалаармата татсумани напаартун тикигунналарсуммиюг таймайтсапалаармат лаар малиттага пиусиву тамаккунига илангинни инюи такутсапаккалуарсута упенгаангулер макисиани сугалсута такугалаартугу тема нуллалахатигисуурингит таттини авангалунгунниаямми авангалтасиуяумит саани таунани асухаами катингангиувалао уутитуаву таитсиманаами суалуулаарпалаартугу инутси иниунгкуалуму асигунни таваккуа таунани химмихаутсиссиурмисути катингавалаарматата упингаалариуниапиани таймиппалаарку
1: Takwa Tamis Kolup, Unika Toy Gang it, Mana Nami Mata.
2: In now, Lago, in now, Lago, in now, Lago, in now, Lago, in